0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 18 градусов.
2: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
8: Ограничение 16+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
1: Качество, доступное каждому.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке – 239-37-37.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дорога не гоночная трасса, а встречная полоса не место для подвигов. Каждый обгон по встречке может стать последним. Оставайтесь на своей полосе. Государственная программа «Безопасный край».
4: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
5: Так звучит ваш бизнес. Это скучно. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. М-сервис. Монтаж и техническое обслуживание систем аудиовещания. М-сервис. 208-0101.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке 11 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
1: Здравствуйте, в студии.

до 60 тысяч рублей. Родители в России больше боятся за счастье ребенка, чем за его зарплату. Подробности далее. Жительниц Приморья по имени Екатерина приглашают поучаствовать во всероссийском флешмобе в ДВФУ. 6 мая в кампусе университета соберутся все участники флешмоба, чтобы накануне празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне спеть и вместе с десятками других городов записать на видео легендарную песню военных лет. Присоединиться к акции могут все желающие Екатерины. Для этого нужно всего лишь оставить свои данные. Возраст и умение петь не важны. Важно прийти в весеннем платье или юбке с рубашкой с русским платком. По возможности заплести волосы в косы. Подробности на сайте vlc.ru. К акции уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск, Минусинск и другие российские города. В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас официальный МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч. По мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсий. Кроме того, предлагается закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Ранее сообщалось, что такой показатель хотят рассчитывать каждый год вместе с МРОТ. Он не должен быть ниже стоимости часа работы, рассчитанной из минимального размера оплаты труда. Родители в России больше боятся, что ребенок будет несчастлив, чем того, что он будет мало зарабатывать. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Также меняются и карьерные ориентиры. Если раньше чаще выбирали юриспруденцию и экономику, то теперь инженерию и медицину. При этом, несмотря на рост интереса к искусственному интеллекту, на первое место родители ставят критическое мышление, эмоциональный интеллект и умение убеждать. Эксперты отмечают, что все больше семей ориентируются не только на стабильность, но и на личную удовлетворенность. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.

дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Маяки на радио Дача.
1: Спонсор выпуска ООО «Люми», фармацевтическая компания «Люми Спасатель». И, дорогие друзья, поздравляем вас с приходом последнего месяца весны. Пусть этот май будет по-настоящему ласковым, щедрым на добрые сюрпризы. Ну а радио «Дача Владивосток», в свою очередь, будет радовать вас не только хорошей музыкой, но и приятными подарками. В данном случае мы разыграем линейку бальзамов «Спасатель», а также набор витаминов от фармацевтической компании «Люми Спасатель». Для того, чтобы выиграть этот приз, вам нужно позвонить на автоответчик «Радио Дача» и ответить на очень простой вопрос. Мало того, что вопрос простой, так к нему еще прилагаются и варианты ответа для вашего удобства. Итак, слушайте внимательно. Как называется традиция устраивать пикники и выезжать на природу в мае? И три варианта ответа. Первый – зимовка, второй – маевка и третий – летник. Прямо сейчас набирайте номер автоответчика «Радио Дача» 262-0205. Мы ждем правильного ответа от вас, чтобы вручить вам приз от фармацевтической компании «Люми Спасатель». 262-0205. Звоните.
0: Реклама спонсора.
2: Фармацевтическая компания «Люми Спасатель» дарит слушателям «Радио Дача Владивосток» линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов для поддержания вашего здоровья. Бальзамы с натуральным составом, без гормонов и антибиотиков, помогают при ожогах, укусах насекомых, порезах и ссадинах. А витамины укрепят ваш иммунитет и поддержат организм в тонусе. Спрашивайте продукцию «Спасатель» в аптеках города и заказывайте на маркетплейсе «Озон». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 18 градусов.
0: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
2: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
4: Ограничение 16+.

0: Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
1: Это тебе не спортзал, нельзя.
2: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
3: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.ру.рф.
5: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
6: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
7: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8 914 791 68 72. Категория 18+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205 34 43.

0: Маяки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ООО «Люми» – фармацевтическая компания «Люми-спасатель». Дорогие друзья, подводим итоги нашего конкурса, в котором мы разыграли линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов от фармацевтической компании «Люмис Спасатель». Некоторое время назад вам нужно было позвонить на автоответчик «Радио Дача» и первым правильно ответить на вопрос, как называется традиция устраивать пикники и выезжать на природу в мае. Правильный ответ по традиции мы услышим от нашего победителя.
2: Здравствуйте, меня зовут Григорий. Выезд в мае на природу называется «Майовка».
1: Ну что ж, конечно же, вы правы. Принимайте поздравления от «Радио Дача» и приз от фармацевтической компании «Люми-спасатель». Мы обязательно с вами свяжемся. Это произойдет в течение недели с момента вашей победы в розыгрыше на «Радио Дача Владивосток». Дорогие друзья, те, кто не выиграл сегодня, не расстраивайтесь, участвуйте в наших конкурсах в следующий раз. До скорой встречи в эфире.
0: Реклама спонсора.
3: Фармацевтическая компания «Люми-спасатель» дарит слушателям «Радио Дача Владивосток» линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов для поддержания вашего здоровья. Бальзамы с натуральным составом, без гормонов и антибиотиков, помогают при ожогах, укусах насекомых, порезах и ссадинах. А витамины укрепят ваш иммунитет и поддержат организм в тонусе. Спрашивайте продукцию «Спасатель» в аптеках города и заказывайте на маркетплейсе «Озон». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.
1: Во Владивостоке полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: реклама. RB Excite – автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества, эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite – чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
1: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс «Три в одном». УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
2: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: А чем так вкусно пахнет?
4: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
3: А мне хватит?
4: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
5: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
6: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

0: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
1: Гладкая кожа? Легко. Лазерная эпиляция на аппарате Сопрано XL в косметологии Тафи. Быстро и без боли. Волосы перестают расти уже после первой процедуры. Косметология Тафи. Запись по телефону 260-50-33.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
4: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока. Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
5: Возрастное ограничение 12+.
6: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Подарки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ИП Яровая Дарья Викторовна. Струнный квартет «Теория струн». Хорошее настроение продолжает царить в эфире Радио Дача, несмотря на то, что понедельник. Мы, в свою очередь, продолжаем радовать наших любимых радиослушателей приятными подарками. На сей раз, думаю, останутся в восторге любители настоящей изысканной музыки. Поскольку сейчас мы разыграем два билета на концерт театра музыки от Сильвы до Юноны от струнного квартета «Теория струн». Запоминайте правила нашего розыгрыша. Чтобы выиграть эти два билета, вы должны позвонить на автоответчик «Радио Дача», сказать кодовую фразу «Хочу на концерт», ну а затем правильно ответить на несложный вопрос. Собственно, он настолько прост, что ответ кроется в самом вопросе. Итак, какая оперетта рассказывает о судьбе певицы Сильвы? 262-0205 – это автоответчик «Радио Дача». Набирайте эти цифры, не забывайте про кодовую фразу «Хочу на концерт», ну а затем мы от вас ждем правильного ответа. Какая оперетта рассказывает о судьбе певицы Сильвы? 262-0205 – звоните. Желаем удачи!
0: Реклама

0: спонсора.
1: Квартет «Теория струн» приглашает на программу «Театр музыки» от Сильвы до Юноны. Впервые за один вечер искрометная классика, рок-опера, вальсы и страстные арии. «Судьба Сильвы», романс мистера Икса, знаменитый дуэт из Юноны и Авось, вальс, маскарад и другие хиты. Живой звук, полное погружение. Ждем вас 22 мая в 18:30 в церкви Святого Павла. Билеты на сайте vl.ru. 0+.

Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

Здравствуйте, в студии Ева Орланова. Коротко о главном. Майские праздники не повлияют на выплату пенсии приморцам. В Госдуме сообщили о планах ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков. Врачи объяснили риски одновременного приема нескольких лекарств. Подробности далее. Пенсионеры Приморского края, несмотря на длинные майские праздники, получат выплаты без изменений. На банковские карты они поступят 15 и 22 мая. Почтовое отделение доставит их получателям в привычные даты. Как рассказали в региональном отделении Соцфонда России, несмотря на череду праздничных и выходных дней в начале месяца, финансирование пенсионных выплат в Приморском крае будет осуществлено по традиционному графику доставки. Досрочной выплаты не планируют. Напомню, что право выбора способа доставки пенсии остается за пенсионером. Изменить его можно в любое время, подав заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе отделения СФР по Приморскому краю. Сообщили о планах ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков. Это коснется так называемого безалкогольного вина, пива и детского шампанского. Об этом рассказал председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, напитки не содержат алкоголь, но вырабатывают определенные стереотипы у детей и способствуют тому, что уже во взрослой жизни эти люди будут лояльно относиться к алкоголю. Об обсуждении в Думе запрета на продажу детям таких напитков ранее сообщал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По оценке экспертов, около 6% несовершеннолетних от 10 до 13 лет и почти 21% подростков старше 16 употребляют безалкогольное пиво и вино. Больше половины россиян старше 65 лет регулярно принимают сразу несколько лекарств. Согласно исследованию, 5 и более препаратов одновременно используют 62% опрошенных. При этом почти четверть делает это без назначения специалиста. Как пояснил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин, чем больше лекарств принимает человек, тем выше риск побочных эффектов. По словам специалиста, любые лекарства – это химические вещества, которые взаимодействуют между собой. Без консультации врача препараты могут не дать эффекта или привести к осложнениям. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.

0: Подарки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ИП Яровая Дарья Викторовна. Струнный квартет «Теория струн». Дорогие радиослушатели, сейчас мы подведем итоги нашего конкурса. Напоминаю, что на этот раз мы разыгрывали два билета на концерт «Театр музыки» от Сильвы до Юноны от струнного квартета «Теория струн». Ранее вам нужно было ответить на вопрос, какая оперетта рассказывает о судьбе певицы Сильвы. Правильный ответ мы узнаем от нашего победителя.
2: Людмила, хочу на концерт. Это оперетта Сильва Кальмана.
1: Ну что ж, браво, вы правы. Именно вы получаете сегодня два билета на концерт «Театр музыки» от Сильвы до Юноны от струнного квартета «Теория струн». Мы вас поздравляем. С вами мы свяжемся в течение недели с момента вашей победы в конкурсе. Всех остальных меломанов, любителей прекрасной музыки и не только, мы приглашаем принять участие в наших конкурсах в следующий раз. Слушайте внимательно эфир радио. Удача и непременно звоните. До скорой встречи.
0: Реклама спонсора.
1: Квартет «Теория струн» приглашает на программу «Театр музыки» от Сильвы до Юноны. Впервые за один вечер искрометная классика, рок-опера, вальсы и страстные арии. Судьба Сильвы, романс мистера Икса, знаменитый дуэт из Юноны и Авось, вальс, маскарад и другие хиты. Живой звук, полное погружение. Ждем вас 22 мая в 18:30 в церкви Святого Павла. Билеты на сайте vl.ru 0+.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность без осадков.

0: BeExcite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры BeExcite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры BeExcite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
1: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
2: Качество, доступное каждому.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239-37-37.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл. 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
10: Отеки, лишние килограммы добавляют возраст и портят настроение. Айкун Лазер Мед – один из самых эффективных аппаратов для массажа в центре косметологии и красоты Тафи. Уменьшить объемы тела, устранить отечности, целлюлит, подтянуть дряблую кожу без боли и синяков. Айкун Лазер Мед, и недостатков больше нет. Океанский проспект, 48А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
11: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани, и отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
12: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и домов. Русский лес. Телефон 272-1920.
13: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык из курицы пикник охлажденный всего по 33,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
3: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3,5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
4: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в 1. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
5: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка. До 31 мая по будням с 19:00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
7: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
8: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке 205-34-43.

0: Столички на столички.ру.
1: Аптеки Столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
3: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
2: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
3: Рекомендую.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
8: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
9: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
8: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
10: Будь подвижным, энергичным с гелем Активист. Двигайся легко, свободно с гелем Активист. С гелем Активист в активную жизнь.
11: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
12: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
14: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
15: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь!
16: Поможет и в саду, и в доме!
15: Запомните! «Великий воин» от болезни и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
17: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Хотел бы передать огромный привет всем радиослушателям и пожелать прекрасного дня. И поставить песню «Ты сестрой» Полины Пух. Спасибо большое, радио «Дача». Звезда.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ева Арланова. Коротко о главном. Приморцев приглашают поучаствовать в четвертом сезоне конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». В России предложили освободить от штрафов налогоплательщиков, не сдавших нулевые декларации. В МВД рассказали о новой схеме мошенников с предложениями о подработке. Подробности далее. Приморцев приглашают поучаствовать в четвертом сезоне конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». В этом году расширен список номинаций и увеличен призовой фонд. Организаторы уже принимают видеоролики. Подробности об участии и заявки принимаются на сайте путешественник.рф до 15 января 2027 года. Затем

0: «Раменская газета». Авторы инициативы поясняют, минимальный штраф составляет 1000 рублей, но расходы государства на его оформление превышают доходы от взимания. От штрафа освободят только тех, у кого действительно нет налога к уплате. Для тех же, кто намеренно уклоняется от подачи реальных данных, сохранятся другие санкции, включающие блокировку счетов. Отдельный законопроект также отменяет штрафы за нарушение сроков сдачи расчетов по страховым взносам. Аферисты в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. В МВД пояснили, что злоумышленники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар и сделать скриншот доступного лимита. Однако деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: поэзии в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
2: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
1: Это радио «Дача».

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 16 градусов.
2: Реклама. Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8 964 443 14 44.
3: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медпомощь и реабилитация без очереди. Санатории для ветеранов СВО по всей России. Компенсация проезда к месту лечения. Приморье заботится о своих героях. Обратиться за медицинской помощью можно по номеру 8 423 207 0207.
5: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
6: Ограничение 16+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Календарь на Радио Дача.
1: Сегодня 17-й день лунного цикла. Это время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятной будет первая половина дня. Многие люди смогут почувствовать прилив энергии и, как любое творческое дело, идет на ура. Однако день слабо подходит для рутинной работы, составления отчетов и прогнозов на будущее. Избавьте себя от перенапряжения сегодня.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Реклама.
1: Не пропустите хит цена в Реми и Реми Сити. Только до 7 мая. Кетчуп томатный и острый Хайнц 320 грамм по 119,90.
2: Реми всегда выгодна.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
5: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
6: Для аудитории 18+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
7: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Для активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения по другим организаторам акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
14: С Green Life на грядке все в порядке.
15: Получай больше вкусного и

0: безопасно.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+. Радиодача представляет.
7: Как пиздюди, челокнесные!
8: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
1: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я звоню из города Волгограда. Передаю большой привет самой замечательной маме на свете, Зое Сергеевне, и лучшему брату Львову Александру Валерьевичу. Всего самого наилучшего всем. И дарю песню группы «Винтаж». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Предприятия Приморья активно практикуют корпоративную вакцинацию. В России расширили список профессий для альтернативной службы. Видео с бургерами и пиццей помогают сдерживать голод. Подробности далее. В Приморском крае активно развивается направление разработки и внедрения корпоративных календарей профилактических прививок на предприятиях. Такой подход становится важной частью укрепления здоровья сотрудников и профилактики инфекционных заболеваний на рабочих местах. В Минздраве региона отмечают, что краевой центр вакцинопрофилактики составляет программы для предприятий Приморья, в том числе с учетом профессиональных групп риска. Такой подход выгоден всем, и сотрудникам, и работодателям. Вакцинация позволяет предупредить серьезные заболевания, а сотрудники реже уходят на больничный. В России расширяется перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы до 363 позиций. Такой приказ Минтруда уже вступил в силу. Согласно документу, среди новых позиций травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию. Ранее в пресс-службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Ученые из Бристольского университета и университета Буффало провели 3 эксперимента. Оказалось, что люди на диете дольше смотрят ролики с калорийной едой, но потом съедают меньше. Кросс-модальное насыщение работает так. Просмотр еды частично удовлетворяет желание поесть без физического употребления. Так, в одном из экспериментов участникам показывали шоколадные десерты. Те, кто сидел на диете, задерживались на калорийных вариантах на 30%. Дольше, но при подаче настоящего шоколада съедали меньше остальных. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Творческий тандем на радиодаче. Настя, Филипп Киркоров. Вчера, кстати, смотрела в интернете его, Филиппа Киркорова, распаковку подарков ко дню рождения. Если честно, было очень интересно, занимательно, ярко. Хотелось, чтобы это видео не заканчивалось. Ведь важно, подарки-то были подобраны со вкусом специально для именинника. А вот согласно опросу, россияне прежде всего хотят на день рождения получить гаджеты, ювелирные украшения, парфюмерию, косметику. Это такой, знаете, такое усредненное, мне кажется, все-таки лучший подарок — это тот, который получил именинник специально для себя. Для вас будет замечательная подборка любимой музыки на радиодаче. В скором времени будем слушать Игоря Скляра, Полину и Наталью Ветлицкую. Прямо сейчас Мария Федорова с вами. Всем привет! Ваше начало.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить. Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: вами отдыхали. Тем не менее, сегодня снова на работе, как штыки, пока еще, правда, витаем в облаках, но собраться надо, друзья, в конце концов, эта рабочая неделя пройдет, и снова будет 3 выходных дня. Мелочь, а приятно. И приятная музыка для всех вас на радио «Дача». В скором времени будем слушать Полину Гагарин, группу «Блестящие» и Катю Леля. А еще у нас
1: погода.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
1: Реклама.
3: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
4: Качество, доступное каждому.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке – 239-37-37.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
7: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
8: Это не художественная галерея. Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине. Полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Доброе утро, на радиодаче «Гороскоп». Сегодня близнецы, весы и водолеи будут постоянно переключаться между задачами, разговорами и новостями. Есть шанс получить важную информацию или предложение, которое сначала покажется странным, но позже окажется весьма полезным. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание резко изменить жизнь вокруг себя, однако звезды не советуют рубить с плеча и не принимать решений в состоянии раздражения. Тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на мелочи. Именно детали сегодня будут играть главную роль, особенно в рабочих и финансовых вопросах. Ракам, рыбам и стрельцам важно не перегружать себя чужими проблемами. День может эмоционально вымотать, если слишком глубоко включаться в переживания окружающих.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.

0: Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19:00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока. 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: вас, друзья, сделает эту наступившую рабочую неделю невероятно успешной и душевной. Что касается музыки, позаботимся об этом мы на Радио Дача. В ближайшие минуты будем слушать Валерию и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, оставляйте какие-нибудь красивые, добрые пожелания и не забудьте заказать песню, которая вам нравится. А мы ее поставим в эфир уже в финале часа на Радио Дача. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Петербург. Время открывать.
5: 0+.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
15: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
16: Просыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
15: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
17: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
19: Подробности на tixfli.rf.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акций и правила на сайте www.bizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
20: Скидки в аптеках столички.
21: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
22: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
23: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования.
20: Скидки в аптеках столички.
21: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
22: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
23: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от

0: образование тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, город Улан-Удэ. Хочу передать привет своим девчонкам. Город Хабаровск, ЛАЗО-30. Девчонки, хорошего вам дня. Танюша Гордеева, Кравкова Елена Викторовна, Светлана, Вика, Оксаночка. Я вас очень сильно люблю, всегда вас помню. Таня, заказываю для вас песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: Радиоканал 104.7.
6: Без возрастных ограничений.
7: Во Владивостоке 4 часа дня. С вами Радио Дача.
8: Новости.
9: Здравствуйте, в студии Ева

0: устройства. Сегодня отмечается Всемирный день дарения. Подробности далее. Во Владивостоке муниципальная служба эвакуации, созданная на базе предприятия содержания городских территорий, совместно с сотрудниками госавтоинспекции, ежедневно выявляет автомобили нарушителей правил дорожного движения. В апреле на штрафстоянку было перемещено 147 транспортных средств. С начала же года число достигло 787 автомобилей. Специалисты городской службы призывают автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к выбору мест стоянки транспортных средств. В Приморье продолжаются выборы территорий для благоустройства в 2027 году. Свой голос уже отдали более 76 тысяч жителей края. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Каждый день на платформе госуслуги голосуют около 10 тысяч человек. Самые активные в Дальнереченске, Спасске Дальнем и Харольском округе. Напомню, что голосование продлится до 12 июня. Всего из 67 объектов отберут 28 победителей парков, скверов и набережных. 4 мая отмечается Всемирный день дарения. Этот праздник имеет второе название – Всемирный день щедрости. Официальной даты его учреждения нет. Праздник создан для того, чтобы напоминать людям о том, как забота и щедрость могут повлиять на окружающий мир. Считается, что в этот день нужно поднимать настроение друг другу маленькими, но приятными подарочками. Однако, если нет возможности покупать подарки или делать их своими руками, можно подарить близким людям внимание, заботу и объятия. Это наполнит их день любовью и сделает теплее. Отлично помогает и искренняя улыбка, которая способна растопить сердце, а также сделать день лучше. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Невозможное возможно, подумала одна 60-летняя жительница нашей страны, решила на майские праздники вместе с внуками прыгнуть с парашютом. Говорит, впечатления незабываемые. В общем, если душа чего-то просит, не отказывайте ей, друзья, не отказывайте себе в любимой отечественной музыке. Далее на радиодаче будем слушать Николая Баскова, Кайметова. Это далеко не все. А еще в этом часе сыграем в игру «Из песни слов не выкинешь». Все как всегда, я загадаю слово определенное, а вы будете вспоминать песни с этим словом, которые звучат в эфире радиодачи. Победитель, разумеется, получит приз на память. Удачного дня желаю вам!
1: Ваше начало дня.

с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: когда ты не прав, а все остальные просто знакомые. И тем не менее, нас много, и что вдвойне приятно, музыки радиоудачи хватит на всех. После Мари Краймбери будем слушать Олега Газманова, Стаса Михайлова с Таисией Повали в дуэте. И узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 4 мая. Впереди на радиоудаче рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите!
1: Года.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
1: Реклама.
3: Лаборатории Тафи 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. Тафи 242 56 60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
4: Ограничение 16+.
5: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
6: Приморская сцена Мариинского театра представляет 23 мая уникальные, ни на что не похожие балеты 20 века «Кармен Сюита» и «Федра». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 4 мая отмечается необычный праздник – День собачьего счастья. Отмечают его те, кто не мыслит жизни без своих четвероногих питомцев. Этот день – прекрасный повод напомнить об огромном вкладе собак в нашу жизнь и о том, как важно заботиться о наших верных спутниках. Помните счастье собак в доме и во внимании, которое дарит им хозяин.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: реклама.
1: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
2: Качество, доступное каждому.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239-37-37.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А чем так вкусно пахнет?
6: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
5: А мне хватит?
6: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
7: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
8: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
9: Для аудитории

0: Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Так звучит ваш бизнес. Это скучно. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. М-сервис. Монтаж и техническое обслуживание систем аудиовещания. М-сервис. 208-0101.
2: Отеки, лишние килограммы добавляют возраст и портят настроение. Айкун Лазер Мед. Один из самых эффективных аппаратов для массажа в центре косметологии и красоты Тафи. Уменьшить объемы тела, устранить отечности, целлюлит, подтянуть дряблую кожу без боли и синяков. Айкун Лазер Мед и недостатков больше нет. Океанский проспект, 48А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
0: Вот она, игра из песни слов не выкинешь на радио «Дача». И прямо сейчас узнаем, кто же победил в нашей игре. Кто вперед всех исполнил песню со словом «черемуха», которая звучит в нашем эфире постоянно. Были разные варианты, но спела нам, да и дозвонилась Екатерина из Долгопрудного. Давайте слушать.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Долгопрудного. Я вспомнила песню «Черемуха». Марина Журавлева ее исполняет. Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала. Ах, любовь твоя смелая, сумасшедшей была. Ароматом дурманила, только сердце поранила. Я ведь знала заранее, это только игра. Радио «Дача», большой привет всем. Прекрасного настроения и всем-всем майских солнечных дней.
0: Ура! Екатерина, если бы вы были в караоке, я бы вам сказала: Екатерина, вы поете на 100 баллов. Отличную песню вы вспомнили, прекрасно ее исполнили, так скажем. И поэтому мы вручаем вам от радио «Дача», от Water Dent, подарок, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для регатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И дать такую песню будем слушать, чтобы с деталей же начинается все. Соответственно, и утро доброе начинается с деталей музыкальных. Вот она, Марина Журавлева. Та самая композиция «Белая черемуха» на радио «Дача». Завтра сыграем еще, друзья.

0: Песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ Банка кэшбэк 5% на все. ВБ Банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ Банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации правила на сайте www.vbdenisbank.ru. Реклама ООО ВБ Банк.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
16: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
17: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
18: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие группы.
18: 767 8 800 267 67.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса.

0: Тбанк для бизнеса. Тбизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
4: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
7: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
8: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь!
9: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий воин.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
11: Что? А ты куда?
10: На удачные песни? Юбилейный концерт?
11: Что-что? Какие там артисты будут?
10: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Шаман.
12: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
12: Андрей Державин.
13: Группа «Винтаж».
12: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Я хочу поздравить сегодня свою подругу Ирину с днем рождения. Желаю ей здоровья, настроения, любви, чтобы все мечты ее сбывались. Она сейчас отдыхает в Геленджике. И прошу передать радио «Дача».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 5 часов дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Здравствуйте! В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Владивостокские школьники и их родители сдадут ЕГЭ по математике вместе. Во Владивостоке пройдет всероссийский турнир по кудо «Кубок Азума». Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с буллингом. Подробности далее. Во Владивостоке состоится практическое мероприятие «Сдаем ЕГЭ вместе. Дети и родители». Как сообщили в городской администрации, акция направлена на полное погружение в процедуру единого государственного экзамена по математике базового уровня. Мероприятие состоится в пункте проведения экзамена номер 512, организованном на базе школы номер 23 по адресу Иртышская, 6. Для участия необходимо подать заявку в свою общеобразовательную организацию в срок до 8 мая. Владивосток в последнюю субботу мая станет столицей кудо. Более 350 бойцов из России, Сербии, Белоруссии и Кореи сойдутся на татами в спорткомплексе «Олимпиец». Об этом сообщили в правительстве края. Там пройдет всероссийский турнир «Кубок Азума». Приморская школа кудо – одна из сильнейших в мире. Именно с Владивостока в 1991 году началась история этого вида спорта в России. Организаторы обещают зрелищные поединки и приглашают всех желающих поддержать спортсменов. Вход свободный. 4 мая отмечается Всемирный день борьбы с буллингом. Инициативу о закреплении этого праздника на официальном уровне выдвинула ООН в 2012 году. Дело в том, что травля – это действительно серьезная проблема, с которой сталкиваются члены многих коллективов, особенно детских. Так, в России каждый третий ребенок хотя бы раз подвергался буллингу. Символами дня являются рубашки или футболки розового цвета. Их надевают все, кто хочет выразить свою негативную позицию по отношению к проблеме. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: записан, клип снят, новый альбом на подходе. Это группа «Бис» на радио «Дача». Далее с удовольствием послушаем композиции Игоря Корнелюка, Михаила Шафутинского с Мией Бойко и группу «Дюна». Кстати, ученые говорят, что музыку можно слушать круглосуточно, главное, не очень громко, и самое главное, регулярно нужно проверять слух у специалиста, чтобы все, так сказать, ноты расслышать, ведь музыка, она очень интересная, многогранная, с разными сюрпризами, если хорошие наушники. Продолжаем наслаждаться любимыми хитами на радио «Дача».
1: Ваше начало дня.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька-бабник, наш Борька-бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька-бабник, наш Борька-бабник,

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: знаете ли, в мелочах, например, для дачников и огородников, счастье – это старт дачного сезона. И на радио «Дача» весь дачный сезон помогает разбираться во всех тонкостях ухода за растениями, увеличением урожайности и в подборе подходящих расходников. Рубрика «Хорошо устроено» называется. И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени – полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Друзья, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача». И отличной музыкой наслаждайтесь. Скоро...
1: Погода.
2: По информации «Примгидромета», завтра во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 16 градусов.
1: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.

0: Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Красота без фильтров в косметологии Тафи. Уникальная комплексная программа. Лифтинг, устранение пигментации морщин и сосудистых дефектов в одной процедуре. Позвольте себе здоровую и ухоженную кожу без масок и фильтров. Косметология Тафи. Запишитесь по телефону 260-50-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
5: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
6: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс «Три в одном». УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
7: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
9: А чем так вкусно пахнет?
10: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
9: А мне хватит?
10: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
11: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
12: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
14: Это тебе не спортзал, нельзя.
15: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
13: Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
2: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
3: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.
5: О красоте и здоровье. С любовью.
6: Программу представляет Центр косметологии и красоты ТАФИ. Океанский проспект, 48А. Никакие эстетические проблемы не испортят вам настроение, если с вами Центр косметологии и красоты ТАФИ. Кто-то скажет, лучше всего с эстетическими проблемами современной женщины справляется программа Photoshop, а также всевозможные фильтры. С этим сложно спорить. Только вот стоит выйти из соцсетей, его Photoshop волшебное действие почему-то заканчивается, и привет, унылая реальность. Центр косметологии и красоты ТАФИ предлагает уникальную программу, которая помогает улучшить внешний вид кожи без использования фильтров. Она, кстати, так и называется – без фильтров или no filters. Без фильтров – это сочетание комфорта и безопасности при высокой эффективности процедуры. Комбинированный протокол ориентирован не на устранение каких-то отдельных несовершенств кожи, а на достижение комплексного видимого эффекта. Одним этим воздействием решаются задачи по коррекции возрастных изменений кожи, сосудистых патологий и гиперпигментации. Жалобы пациентов можно разделить на группы: цвет, неровный тон, пигментные пятна, сосудистые патологии, текстура, расширенные поры, шероховатость поверхности, неровности, тон, несвежий или тусклый вид кожи, пониженная прозрачность, морщины, заломы, мимические морщинки, тонкие линии на поверхности кожи, в периорбитальной и периоральной областях. Для решения сразу нескольких эстетических задач как раз и можно использовать программу без фильтров. Процедура проводится на мультифункциональной платформе Harmony XL последнего поколения с применением двух новейших манипул, разработанных израильской компанией Alma. Курс составляет 3-5 процедур. Интервал лечения 2 недели. Процедура проводится в 2 этапа, в результате которых врач устраняет и пигментацию, и морщины, и сосудистые дефекты одновременно. Всего одна программа на платформе Harmony XL от Alma справляется со всеми косметическими недостатками. Результатами такой коррекции становятся равномерный тон, сияющий здоровый цвет кожи лица, глубокие мимические морщины нивелируются, мелкие вообще исчезают, сосудистый рисунок сходит на нет. Программа без фильтров всесезонна, не имеет возрастных ограничений и периода реабилитации. Отличается повышенной безопасностью. Она комфортна для пациента и характеризуется улучшенными клиническими результатами. Видимый эффект достигается уже после первой процедуры, а рекомендованный курс, напомню, составляет 3-5 процедур. Так что, друзья, вы будете сиять без всяких фильтров. Центр косметологии и красоты ТАФИ. Океанский проспект, 48А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: О красоте и здоровье. С любовью.

0: по-весеннему солнечно, в каждое окошко лучиком весна, и в каждый дом радиодача музыка звучит и продолжает поднимать вам настроение. В скором времени будем слушать Виктора Королева, и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Кисель, Реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
9: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радиодача представляет!
14: Что там у нас с крышей?
15: Отъехала!
16: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
18: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: вашей карете.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Телефон в Москве
1: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Сенечкина Татьяна из поселка Правдинский Московской области. Хочу поздравить своего сына Денечкина Андрея с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 48 лет. Андрей, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, счастья, любви, душевного тепла, хорошего настроения и оставаться молодым и красивым. И пусть прозвучит для тебя песня «Черная смородина». Спасибо, радио «Удачи».

0: квартиру сниму на суточный раунд.
1: Радио канал 104.7.
2: Без возрастных ограничений.
1: Во Владивостоке

0: 60 тысяч рублей. Родители в России больше боятся за счастье ребенка, чем за его зарплату. Подробности далее. Жительниц Приморья по имени Екатерина приглашают поучаствовать во всероссийском флешмобе в ДВФУ. 6 мая в кампусе университета соберутся все участники флешмоба, чтобы накануне празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне спеть и вместе с десятками других городов записать на видео легендарную песню военных лет. Присоединиться к акции могут все желающие Екатерины. Для этого нужно всего лишь оставить свои данные. Возраст и умение петь не важны. Важно прийти в весеннем платье или юбке с рубашкой с русским платком. По возможности заплести волосы в косы. Подробности на сайте vlc.ru. К акции уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск, Минусинск и другие российские города. В Госдуме предложили установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас официальный МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч. По мнению авторов инициативы, его нужно заметно повысить. Такой же уровень предлагают установить и для пенсий. Кроме того, предлагается закрепить в законе минимальную почасовую оплату труда. Ранее сообщалось, что такой показатель хотят рассчитывать каждый год вместе с МРОТ. Он не должен быть ниже стоимости часа работы, рассчитанной из минимального размера оплаты труда. Родители в России больше боятся, что ребенок будет несчастлив, чем того, что он будет мало зарабатывать. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Также меняются и карьерные ориентиры. Если раньше чаще выбирали юриспруденцию и экономику, то теперь инженерию и медицину. При этом, несмотря на рост интереса к искусственному интеллекту, на первое место родители ставят критическое мышление, эмоциональный интеллект и умение убеждать. Эксперты отмечают, что все больше семей ориентируются не только на стабильность, но и на личную удовлетворенность. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: сегодня началась. Тем не менее, хочется снова на выходные, чтобы наслаждаться отдыхом и какими-нибудь приятными делами в кругу своих друзей и близких. И приятная музыка для вас на радио «Дача» в скором времени ожидается. Будем слушать Филиппа Киркорова, Раду Рай и Жасмин. И, как обычно, в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
0: Реклама. RBXite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RBXite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RBXite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот достроил Ваня дом. А готовить что же? В нем... Очень ценится в народе кулинарить на природе. Чтоб традицию сберечь, покупаем мангал и печь. Компания «Русский лес». Продаем мангалы, коптильни, печи, тандыры, казаны и другие полезные штуки для приготовления пищи на открытом воздухе. Удиви гостей. «Русский лес». 272-19-29.
5: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
1: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
2: Гладкая кожа? Легко. Лазерная эпиляция на аппарате Сопрано XL в косметологии Тафи. Быстро и без боли. Волосы перестают расти уже после первой процедуры. Косметология Тафи. Запись по телефону 260-50-33.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 4 мая шашлык классический, охлажденный, всего по 40.

0: Сильной программы «Комиксы». 22 мая на сцене концерт-холл.
1: Ограничение 16+.
2: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в одном. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
3: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
8: Для аудитории 18+.
9: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: правах рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты Башенком — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус – это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус, хозяин-батюшка – фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: На всех берегах уже через 10 минут начнется программа по заявкам. Удачный час. Ждем от вас поздравления и приветы. И будем исполнять музыкальные желания. Этот час завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» и послушаем хит от группы «Фабрика». Приятного понедельника всем!
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: С GreenLife на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: Любовь здесь проходит...
4: Liqui-Moly. Доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: С Green Life на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна.

0: «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

живут в регионах Российской Федерации. Всех поздравляю с праздником Великой 9 мая Победы. Пожелаю всем здоровья, детям учебы. Пожалуйста, поставьте песню «Военных лет» для всех, для нас. Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам с Ярославской области. Кудинова Нина Николаевна. Я хочу поздравить всю свою большую семью, внуков, правнуков и всю свою большую семью, которая живет.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 7 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
6: Здравствуйте! В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Майские праздники не повлияют на выплату пенсии приморцам. В Госдуме сообщили о планах ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков. Врачи объяснили риски одновременного приема нескольких лекарств. Подробности далее. Пенсионеры Приморского края, несмотря на длинные майские праздники, получат выплаты без изменений. На банковские карты они поступят 15 и 22 мая. Почтовое отделение доставит их получателям в привычные даты. Как рассказали в региональном отделении Соцфонда России, несмотря на череду праздничных и выходных дней в начале месяца, финансирование пенсионных выплат в Приморском крае будет осуществлено по традиционному графику доставки. Досрочные выплаты не планируются. Напомню, что право выбора способа доставки пенсии остается за пенсионером. Изменить его можно в любое время, подав заявление через личный кабинет на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе отделения СФР по Приморскому краю. В Госдуме сообщили о планах ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков. Это коснется так называемого безалкогольного вина, пива и детского шампанского. Об этом рассказал председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, напитки не содержат алкоголь, но вырабатывают определенные стереотипы у детей и способствуют тому, что уже во взрослой жизни эти люди будут лояльно относиться к алкоголю. Об обсуждении в Думе запрета на продажу детям таких напитков ранее сообщал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По оценке экспертов, около 6% несовершеннолетних от 10 до 13 лет и почти 21% подростков старше 16 употребляют безалкогольное пиво и вино. Больше половины россиян старше 65 лет регулярно принимают сразу несколько лекарств. Согласно исследованию, 5 и более препаратов одновременно используют 62% опрошенных. При этом почти четверть делает это без назначения специалиста. Как пояснил врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин, чем больше лекарств принимает человек, тем выше риск побочных эффектов. По словам специалиста, любые лекарства – это химические вещества, которые взаимодействуют между собой. Без консультации врача препараты могут не дать эффекта или привести к осложнениям. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
4: Вы слушаете Радио Дача.
0: Для слушателей старше 16 лет.
7: Трудовой недели желает хорошего настроения. Хорошая песня для вас на Радио Дача. «Чепик, крылышки» прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мадина. Я вам звоню с Ингушетии. Хотела заказать для мужа Исраила песню в исполнении Стаса Михайлова. Желаем хорошего дня всем и вам, радио «Дача».

правильной пары. Дети и внуки семей Власовых и Карипиных поздравляют дорогих родителей с 42-й годовщиной свадьбы. Родные наши, спасибо вам за крепость союза и жизненную мудрость. Мы желаем вам долгих и счастливых лет совместной жизни, самого крепкого здоровья. Знайте, что мы вас бесконечно любим, ценим и очень дорожим. С нетерпением ждем вас вечером на праздничную чашку чая. С праздником, любимые! Горько! Мы тоже всей командой «Радио Дачи» поздравляем виновников торжества. Кстати, почему не написали, как зовут их? С удовольствием бы имена озвучили на всю страну. Ксения отправляет огромный привет своим коллегам Валентине, Людмиле, Рейхан, Александру. С началом рабочей недели вас поздравляет. И Ольга отправляет привет своим близким и родным, своим дочкам Ксении и Софье. Они сейчас слушают Трача. Прекрасного дня и настроения в такую замечательную погоду. Замечательную лирическую песню будем слушать прямо сейчас от группы «Витинс» на «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Я с Иванова Надежды Германа из Астрахани. Хочу передать привет Петровой Татьяне, Арефьевой Татьяне, а также дачникам моим любимым Лидии и Ивану. Прошу передать хорошую песню про доброту. Спасибо, мое любимое радио «Дача».

0: Точно.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Я с Пензенской области, районный поселок Тамала. Меня зовут Анатолий. Хотелось бы поздравить, пожелать девчонкам хорошего настроения, «Трансагро», «Элеватор», и заказать для них песню «Джаз Дурен», «Дарите женщинам цветы». Спасибо вам большое, радио «Дача». Да.

0: Прямо удачный час. Вот такое сообщение, дорогая Наталья Михайловна Щепунова. От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Ты удивительный человек, который умеет наполнять мир вокруг себя теплом и светом. Желаем тебе, чтобы каждый день приносил радость и новые возможности, чтобы все мечты воплощались в реальность, а рядом были всегда любимые люди. Будь любима. С днем рождения. Это из ООО ИРЦ Алексей Долгий, Оксана Сарычева из Амурской области. Прислали сообщение. Мы тоже присоединяемся. Наталью Михайловну поздравляем. Далее Федор поздравляет жену Наталью Маркелову с днем рождения. Скажите ей, что я ее очень сильно люблю, желаю здоровья, остальное все будет. Сказали, Федор, как вы и просили. Далее привет мужу Николаю. Очень люблю, спасибо за чудесные выходные. Благодарит вас Александра Пахомова из Москвы. Еще один большой привет передаем коллеге Татьяне Голофаст. Хорошей рабочей недели. Это от девчонок из отдела финансов. И от Александра летит привет из города Ирбита Павлу Моисееву и жене Танюшке. Хорошего настроения, майских праздников вам побольше. Вернусь к сообщениям в ближайшие минуты. Будем...
1: Погода.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
1: Реклама.
3: Сеть стоматологических центров «Экспресс-имплантация». Социальное предприятие, которое реализует социальную программу «Доступная имплантация». Фиксированная стоимость зуба под ключ, имплант плюс коронка – 33 300 рублей.
4: Качество доступное каждому.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию по имплантации зубов сегодня. Телефон во Владивостоке 239 37 37.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
7: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и домов. Русский лес. Телефон 272-1929.
8: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
9: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
10: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
11: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
12: Мирослава Карпович, Евгений Бонифатов, Вячеслав Разбегаев. Классический спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Московского театра. Концерт-холл 4 и 5 мая. Для лиц старше 12 лет.
13: Приморская сцена Мариинского театра представляет 13 мая премьера сезона «Опера «История Каи и Герды». Сказка о дружбе, растопивший лед». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
14: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
15: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
16: Аслана, не хотите? Нельзя.
17: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
18: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Каждый час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из Смоленска. Передаю большой привет своей приятельнице Елене. И хочу заказать песню группы «Руки вверх, чужие губы». Я также поздравляю всех с майскими праздниками. Спасибо, «Радио Дача». Желаю всем здоровья.

просто уголчонок. Как бы ты ни обижалась на меня, я все равно тебя люблю. И всегда буду. Ты для меня самое главное, что есть в моей жизни. Муж Олег отправил вот такое трогательное сообщение. Варя отправляет привет своей семье, сестрам Алене, Соне, Геле, Даше, Ане, Арине, своей маме Евгении, тете Ирине, дедушке Саше и, конечно же, собачке Жуже. Всем по майскому привету! Наталья из Полевского отправляет большой привет маме Вике, бабушке Любе и мелкой сестренке Танюшке. Хорошей им покраски забора. Надеюсь, уже покрасили, пока сообщение до нас доходило. Анастасия всю страну поздравляет с праздником, отправляет огромный привет в Волгоград семьям Шабалдиным и Полянским. Мир, труд, май, ура, пишет Анастасия. И Алена поздравляет с днем рождения любимого мужа и папу Юрия Чибисова. Желаем ему успехов на службе, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Песню послушаем в исполнении Славы на радиодаче. Композиция называется «Спелый мой».

ловите в программе «Удачный час» на Радио Дача. Наталья пишет: нахожусь в гостях у дочери Лены и зятя Сергея в городе Выксе. Занимаемся огородом. Хотелось бы послушать песню хорошую. Привет девчонкам в Люберцы и Железнодорожный, ИП Смирнов. Хорошего всем дня. Отправлено. Надежда шлет привет из Астрахани подруге Тамаре Рясиной и дочке Лене. Спасибо за многолетнюю дружбу. До встречи на даче. Далее сообщение от Ольги. У моей мамочки в апреле был юбилей. Желаю ей здоровья и хочу сказать, что мы очень тебя любим. Конечно, любите. Лучше позже написать и поздравить на всю страну, чем вообще этого не сделать. И еще одно сообщение, правда, с опозданием, прилетело от Галины из Ставрополя. Пишет: у моей доченьки Саши день рождения. Поздравляю ее, желаю безграничного счастья, крепкого здоровья, оставаться такой же доброй и заботливой. Пусть каждый день приносит радости, новые возможности. Твоя мама. Друзья, к вашим посланиям вернусь на радиодаче в ближайшие минуты. Не забывайте их отправлять в Telegram и Messenger Max на номер 8 910 004 49 24.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.

0: Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Не пропустите хит цена в Рэми и Рэми Сити. Только до 7 мая. Колбаски полукопченые альпийские для жарки «Ратимир» 250 грамм по 169,90.
2: Рэми всегда выгодна.
3: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
4: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
5: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Силкин Николай. Я звоню из пансионата «Времена года» в Подмосковье. Я хочу передать привет своему большому другу Тимонину Сергею Николаевичу. И хочу пожелать ему здоровья, крепких нервов, успехов в жизни. И заказать песню «Соловьиная роща». Большое спасибо, уважаемое радио «Дача».

пожелают скорейшего выздоровления. Славик шлет привет всем водителям компании Big Bus, а также диспетчерам Татьяне, Алене и Ирине. И Валерий из Барнаула передает теплейший привет своей мамочке Зариночке, которая трудится на работе за весь отдел. Вчера она немного приболела, желаю ей силы, скорейшего выздоровления. Очень ее люблю. Песню будем слушать в исполнении Таисии Повали на радиодаче, а потом финальную партию ваших сообщений прочитаю.

0: читаю в программе по заявкам «Удачный час» на радио «Дача». Привет из Новокузнецка, мой любимый родной город. Большой привет мужу Виталику, я тебя очень люблю, пишет Людочка. Павел передает привет семье Авдеевых из села Ташла. И привет из Краснодара дочерям Полине и Алисочке. Я вас очень сильно люблю, пишет ваша мама Лилия. Еще две заявки музыкальные исполню в ближайшее время. И я, собственно, не прощаюсь. В новом часе обязательно услышимся. Мария Федорова меня зовут. С вами Радио Дача. Трудовая неделя начинается вместе с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Желудка суперхит. Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Радиодача представляет.
16: Как пишете, человек!
17: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Удачный час.
19: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Савицкий Николай. Я нахожусь сейчас в данный момент в командировке в городе Пермь. Этот город стал мне почти родным. Я люблю этот город за его гостеприимство и хочу большой передать привет государственному бюджетному учреждению Пермского Верхнекуринского геронтологического центра, всем сотрудникам и всем жителям этого дома престарелых. И хочу им пожелать здоровья, благополучия. И весь город Пермь поздравляю с наступающим Днем Победы. С уважением к вам, Николай. Спасибо. А для меня поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга.
1: Не час.
19: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Савицкий Николай. Я нахожусь сейчас в данный момент в командировке в городе Пермь. Этот город стал мне почти родным. Я люблю этот город за его гостеприимство. И хочу большой передать привет государственному бюджетному учреждению Пермского Верхнекуринского геронтологического центра, всем сотрудникам и всем жителям этого дома престарелых. И хочу им пожелать здоровья, благополучия. И весь город Пермь поздравляю с наступающим Днем Победы. С уважением к вам, Николай. Спасибо. А для меня поставьте, пожалуйста, песню Михаила Круга.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удамент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Виталий из Ульяновска. Хочу передать привет своим друзьям, близким и знакомым, поставить для них песню «Рефлекс». Поздравляю всех с майскими праздниками и желаю здоровья всем. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 2 часа дня. Вы слушаете Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Екатерина Родина, здравствуйте. Аэропорт Внуково приостановил работу. Он временно не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности пока не приводятся. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Дмитровском муниципальном округе с энергетиками и выразил слова благодарности всем бригадам, участвовавшим в восстановлении электросетей после прошедшего на днях циклона. К ликвидации последствий были привлечены около 350 аварийных бригад, более 1000 специалистов, свыше 400 единиц техники и 120 передвижных электростанций. Уточняется, в Подмосковье отработан специальный алгоритм. Сначала восстанавливается высоковольтная сеть, затем подается электричество на котельные социально значимые объекты. Также ведется физический обход вдоль линии электропередачи для выявления скрытых обрывов. Налажена непрерывная коммуникация с жителями. Между тем, генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что в планах на этот год, в частности, расчистка 8000 гектаров охранных зон ЛЭП и замена более 400 опор линии электропередачи. Мошенники звонят ветеранам от имени соцфонда. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета, об этом пишет РИА Новости. В результате человек может потерять деньги и личные данные. Эксперт напоминает, что такие выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали 49% опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом идет общество знания. Такие данные приводит газета «РУ» со ссылкой на исследование. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше всего голосов набрали история, литература и география. В конце списка – физика, химия, информатика. Это все новости к данной минуте. Далее наш музыкальный эфир продолжит Сергей Лазарев с композицией «Это все она».
0: Прямо сейчас

сразу от себя уйду, не стало гимном теплой погоды в столице. Второй день подряд мы тут наслаждаемся теплом, солнцем, потрясающей атмосферой на улице. И как только каждый житель эту ситуацию оценит, так погода эта хорошая летняя нас и покинет. Надеюсь, нет, надеюсь, это лишь домыслы. По меньшей мере, синоптики далее прогнозируют какое-то бесконечное лето. Всем отличного начала рабочей недели желаю, чтобы солнце было и на улице, и в душе, а в динамиках любимая музыка. С последним поможем, скоро насладимся хитами Алекса Лима, группы Любе и Руслана Алихно на радио «Дача».

нам дарит Алекс Лим на радиодаче. Его новая песня имеет все шансы попасть в горячую десятку, наш еженедельный чарт. Для того, чтобы отправить туда понравившуюся песню, ее нужно чаще заказывать в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни имеют шанс занять свое место в хит-параде радиодача. Составим список лучших песен недели в эту пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте горячую десятку на радиодача.

0: слову, в мае самое время начинать вести отсчет дней до лета. Тем более, пока после длительных выходных еще помнишь дату, время и место происходящих событий. Календарь подсказывает, что остается всего 27 дней до июня. Если быть точным, 27 дней, 10 часов и 11 минут. В общем, считанные мгновения, друзья. Готовим планы на лето, варианты досуга и отпуск, конечно же, планируем под лучшую отечественную музыку. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», где исполнится заявка нашего слушателя, а также хит Стаса Михайлова на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина, мы из города Брянска, купили дачу. Отдыхаем и занимаемся. Хочу передать привет своему любимому мужу, Коростелеву Сашке. Поздравляю всех брянцев и россиян с майскими праздниками. Спасибо, радио.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: «Мадва» выйдут на ТВ, на РЕН-ТВ выйдет кинолента «Есть только миг». Об этом в ближайшие несколько минут. Фильм «Август» выйдет на Первом канале. Действие происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. Недавно освобожденная территория – особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивается вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. Не пропустите 9 мая. Телепремьера фильма «Пальма-2» состоится на канале «Россия». В центре сюжета бывший летчик большой авиации Вячеслав Лазарев, который с семьей переезжает в глубинку и начинает летать на Ан-2. Его сын Коля находит маленького медвежонка. Когда детеныша похищают браконьера, на его спасение отправляется верная овчарка Пальма. Животным предстоит опасный путь домой через реки лес, а Лазаревым заново обрести смысл семьи. В 11:50 дня перед премьерой канал покажет первую часть фильма «Пальма». Напомню, картина «Пальма-2» вышла в российский прокат в 2025-м. Не пропустите 4 мая. Фильм «Есть только миг» выйдет на РЕН-ТВ в День Победы. Действие картины происходит в 1944 году. После контузии молодой летчик из-за проблем со зрением отправляется не обратно на фронт, а на ложный аэродром, где находится сломанная фанерная техника. И сооружения такие же, как он, списанные по здоровью военные. Но только неожиданно оказывается, что это декорация, имея стратегически важное значение в ходе новой военной операции. В ней людям придется проявить смекалку и смелость, чтобы дать отпор гитлеровцам и внести свой вклад в будущую победу. Премьера состоится 9 мая в 21:30. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Желаю всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас.

Девушки все такие. Сначала просят картины им нарисовать прекрасного будущего, а только потом, может быть, поверят в любовь. Но так дела не делаются. Отношения — это же ведь история, которую должны сочинять сразу двое, желательно одновременно, дополняя движение кисти по холсту друг друга. А иначе никак. Это Анжелика Варум в середине часа на Радио Дача с классным хитом «Нарисуй любовь». Продолжим наслаждаться потрясающей музыкой и скоро послушаем песни «Русского размера» Аллы Рид и Натали на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Когда любишь, важно об этом заявлять, чтобы никто на твой объект любви не претендовал, да? Тот, кто жил в большой семье, знает это правило. Нужно сообщить всем, что ты любишь эту шоколадку и намереваешься ее съесть, иначе есть риск потерять обожаемый предмет. В случае с людьми порой точно так же приходится делать, кричать на весь мир «Это мое! Не подходите, не трогайте!» Собственно, Тамара Кутидзе это и делает в эфире «Радио Дача». Слушали ее хит «Девочки, он занят». Продолжим день в ритме песни. Юрия Антонова, Николая Баскова и Натальи Ветлицкой на радио «Дача» совсем скоро.

0: финале часа на радио «Дача» слушаем легендарный хит Юрия Антонова «Золотая лестница». Песня вышла в 1979 году в соавторстве с группой «Аракс». Интересно, что сначала планировалось исполнение этой песни Георгием Вицином, тем, что сыграл в детском мюзикле «Приключения кузнечика Кузи». Но из-за занятости актера выход композиции задерживался, и автор песни отдал хит Антонову. Вышло замечательно. До завершения этого музыкального отрезка еще исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю музыкальную работу Ани Лорак на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
1: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
10: Здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалаба и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
12: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
13: Что там у нас с крышей?
14: Отъехала!
15: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Соня, я из города Симферополя. Хочу заказать песню в исполнении Валерия Леонтьева. Хочу передать привет своей маме. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Действие новый ГОСТ, регулирующий ногтевой сервис. Как сообщает издание РИА Новости, документ дополнили новыми терминами, а также ввели карту типовых технологических процессов и протокол визита клиента. Теперь стандарт четко определяет временные рамки для разных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности работы. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут, а на моделирование искусственных ногтей от 70 до 150 минут. Главное отличие ногтевого ГОСТа от предыдущих – это детализация каждой операции. Эпидсезон гриппа и ОРВИ в России завершится в конце мая – начало июня. Уровень заболеваемости в текущем сезоне соответствует показателям прошлых лет. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о работе горячей линии по вопросам инфекции, передающейся через укусы клещей. Она функционирует до 10 мая. Специалисты консультируют по правилам индивидуальной защиты от клещей и действиям при присасывании. Для федеральных обращений круглосуточно и бесплатно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон 8 800 35 49 43. Мошенники стали звонить ветеранам от имени социального фонда. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета, об этом пишет издание РИА Новости. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперт напоминает, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали 49% опрошенных. На втором месте общество знания. Такие данные приводит газета РУ. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше всего голосов набрали история, литература, география. В конце списка физика, химия, информатика. Это все новости к данной минуте. Филипп Киркоров и Маша Распутина далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

мало ингредиентов нужно для хорошего настроения. Один лишь музыкальный инструмент, солнышко за окном, да дорогой сердцу человек поблизости. Музыкальных инструментов всегда можно послушать в эфире Радио Дача. У нас тут их целое море. Солнце за окном и встречу с любимым желаю тоже, да поскорее. Скрасим ваш день далее хитами Дмитрия Колдуна, Татьяны Овсиенко, а также Дениса Клявера и Жасмин на Радио Дача. Легкого вам понедельника.

0: передача.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

зажигательную летнюю практически новинку слушаем в эфире «Радио Дача». Дмитрий Колдун и его классная песня «Музыка моя» вместе с нами. Скоро Дмитрий отпразднует день рождения в столице. По этому поводу прямо день в день даст свой концерт. Уверен, туда стоит прийти, чтобы вживую испытать палитру чувств, наслаждаясь этой его новой песней. Она зарядит позитивом на все три летних месяца. Мы далее энергию почерпнем в композициях Максима, Александра Барыкина и Натальи Гордиенко. Вы настроены на «Радио Дача».

0: Появилась еще в 2005 году, 21 год назад, с композицией «Трудный возраст». Спустя полгода она выпустила целый альбом классных песен. А вот хит «Научусь летать» стал гимном ее второй пластинки, которая называется «Мой рай», и эта песня закрепила за певицей Максим звание артистки целого поколения. На ней росли, влюблялись, выпускались из школы и вузов многие. И каждый раз, слушая ее хит, ненароком отправляешься в то беззаботное и прекрасное время. Таких песен «Машин времени» у нас еще много. До финала часа не пропустите композиции Хабиба и Ирины Аллегровой на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения по другим организациям. Поэтому на сайте www.vbfinspark.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Кисель Реавит для желудка суперхит.
12: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
13: С Гринлайф на грядке все в порядке.
14: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сушлова Ольга. Я из города Егорьевска. Хочу передать привет девчонкам. Зорниковой Свете, Бузыкиной Елене и Сударековой Насте. Хочу заказать песню «Ани Лорак». Спасибо, радио.

0: Мукасат и живите в движении.
1: Мукасат капсулы.
2: Вы слушаете радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
3: В Москве 5 часов вечера. С вами радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Аэропорт Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Между тем, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полпред президента ВЦФО Игорь Щеголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья». Это кадровый проект для участников СВО, созданный по аналогии с федеральным «Время героев». Из почти 2500 заявок, поступивших из 69 регионов, годовое обучение с наставниками и стажировками завершили 63 человека. Еще до получения дипломов 20 выпускников начали работать в органах власти и на предприятиях, четверо стали муниципальными депутатами. Губернатор подчеркнул, что задача властей помочь каждому бойцу найти себя на гражданской службе. Добавлю, всего в Подмосковье открыто 55 отделений Ассоциации ветеранов СВО, которые объединяют почти 4000 человек. В регионе действуют 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки, а с 1 сентября запущена цифровая услуга «Защитники Отечества», позволяющая получить 17 мер поддержки дистанционно через портал госуслуги и по номеру 122. Пассажирские терминалы аэропорта Жуковский расширят на 1600 квадратных метров. Как сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин, основной этап обновления стартовал весной 2025-го. Расширение произойдет за счет пристройки двух блоков. Работы затронут зону прилета международных рейсов и завершится до конца третьего квартала текущего года. В столичном аптекарском городе зацвела черемуха. Увидеть ее можно у субтропиков возле сакуры. Как сообщили в пресс-службе сада, цветет это растение обильно почти каждый год. По словам экспертов, черемуха колората плодоносит не всегда. Нежные цветки могут повредить весенние заморозки. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире о студио с песней «Еще люблю». Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании на «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

Будят утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: меня!
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
2: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
1: Это радио «Дача».

время сейчас такое. Мало кто на звонки отвечает с незнакомых номеров. Мало ли там мошенник будет признаваться тебе в любви. Вот и Катя из хита группы Бис, наверное, еще 20 лет назад думала точно так же. Оттого чуть и не упустила свою самую большую любовь. Любовь всей ее жизни. Надеюсь, что развязка у героев этого хита все-таки была замечательным финалом. Музыка в эфире «Радио Дача» на этом не заканчивается. В следующие 15 минут будем наслаждаться песнями группы «Винтаж», «Краски», а также Артема Качера. Всем отлично!

песня «Малахит» вместе с нами на радиодаче. Друзья, напоминаю, что всю новую музыку нашего эфира вы без труда найдете на сайте radiodacha.ru. В разделе «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Все самые классные песни ждут вас там. А еще на сайте можно почитать новости из мира звезд шоу-бизнеса и посмотреть видео-версии звездного шоу «Назад в будущее». Заглядывайте на нашу страницу в интернете почаще. Адрес встречи – radiodacha.ru.

0: Не могу привыкнуть к этому слову в хите группы Любэ. Я про «Затусуемся». Очень уж оно интересно звучит в исполнении Николая Расторгуева. Но такая погода в столице сегодня, друзья, что и правда всем впору затусоваться, несмотря даже на тот факт, что вам завтра вновь отправляться на работу. Погода позволяет, солнце добавит энергии в любом состоянии, я в этом не сомневаюсь. Мой рабочий день на этом подходит к финалу. С вами был Даня Борисов. Далее встречайте Сергея Черноусова. Всем желаю отличного завершения дня в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
13: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Подробности на tixfli.rf.
16: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
17: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
21: Любовь здесь проходит проверку.
22: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
23: 16+.
24: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
25: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
26: Григорий Лепс.
27: Самый лучший день заходил вчера.
25: Полина Гагарина.
26: Группа «Корни».
28: Легендарный артист.
24: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
25: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
24: Категория 12+. Радиодача представляет.
0: Как ты шутишь, чувак, Несси!
24: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рима. Я живу в Вологде. Дозвонилась до вас, хотела бы заказать песню, которая мне очень нравится. Поет ее Кайметов, и называется она «Потише на болту». Прошу поставить ее для наших жителей города Вологды и для всей страны. Я всем желаю здоровья. Спасибо, радио «Дача», до свидания.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
5: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250543. Выдано управлением Роскомнадзора по Приморскому краю.
6: Без возрастных ограничений.
7: Во Владивостоке час ночи. Вы слушаете радио «Дача».

Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.

Здравствуйте, вы слушаете радио «Дача». Меня зовут Стас Михайлов.

0: передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Искусственный интеллект-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе, сообщила замэра Анастасия Ракова. Он помогает школьникам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Для этого сервис анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Всего помощникам пользуются свыше 1 700 000 человек. Это ученики, их родители и учителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев

0: посетили Дмитровский техникум. Они ознакомились с итогами капитального ремонта главного корпуса и обсудили со студентами их профессиональные планы. Уточняется, Дмитровский техникум – старейшее среднее профессионально-образовательное учреждение на севере Подмосковья. Сегодня он включает 4 подразделения в Дмитровском, Талдовском округах и Дубне. В общей сложности там учатся почти 3500 студентов. Их подготовка ведется по многим направлениям – от спасателей и пожарных до айтишников и специалистов по беспилотникам. Подписано свыше 80 договоров с предприятиями. Добавлю, почти 80% выпускников Дмитровского техникума сразу трудоустраиваются. 8 из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. Среди партнеров – Россети Московский регион, Дубнинский машиностроительный завод и 38-й пожарно-спасательный отряд МЧС. В России вступил в действие новый ГОСТ, регулирующий ногтевой сервис. Как сообщает издание РИА Новости, документ дополнили новыми терминами, а также ввели карту типовых технологических процессов и протокол визита клиента. Теперь стандарт четко определяет временные рамки для разных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности работы. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час. В эфире радио «Удача» открывает певица Катя Лель. Всем отличного вечера и настроения.
1: Прямо сейчас.

вот очередной музыкальный пример того, что каждый из вас может также посвящать любимые хиты вторым половинам. Для этого звоните к нам в студию, передавайте привет родным и близким в рубрике «Удачный момент». Думаю, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А если вместе с любимой песней, то еще лучше. Вот имеем в виду, есть такая возможность. Ну а вам уже от нас следующие хиты. Марина Федункив, Шуры, Дима Билана и многие другие. Услышим их через короткую паузу.

И вот не зря нам говорят, что нужно любить себя, верить в свои силы, не бояться хвалить даже себя, и тогда все обязательно получится. Вот, например, Марина Федункив. Для любимой актрисы написали главную роль в комедийном сериале «Гуляй, шальная», в который вышел этой весной. Если еще не видели, вот можно вечером после работы посмотреть, как вариант. Ну а слушайте, в нашем эфире мы уже через короткую паузу будем песни Наташи Королевой и Тарзана, Александра Буйнова, Валерии и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк на 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям. Поэтому на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Шаман.
13: Группа «Комбинация».
14: Сергей Лазарев.
13: Андрей Державин.
14: Группа «Винтаж».
13: Ольга Зарубина.
14: Григорий Лепс.
13: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
20: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Яна, я из города Кирова. Передаю привет своей подруге Алене. Хочу пожелать ей, чтобы она быстрее поправилась. И хочу заказать для нее в подарок песню «Максим». Отпускаю. Спасибо, радиодача.
3: Я не

города Кирова. Передаю привет своей подруге Алене. Хочу пожелать ей, чтобы она побыстрее оправилась. И хочу заказать для нее в подарок песню «Максим». Отпускаю. Спасибо, радио, удачи.

0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.
1: Во Владивостоке 3 часа ночи. С вами Радио Дача.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

каждый взрослый может похвастаться своими историями, как он в юности бегал на местной дискотеке. Это отдельная часть воспоминаний. Каждому приятно вспомнить то беззаботное время, когда самой главной проблемой могло быть лишь то, как попасть на танцпол или что сказать родителям, чтобы отпустили вечером гулять. Тут уже, конечно, все зависело от их настроения, что называется, как карта ляжет. Вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Евгения Осина, Натальи Гордиенко, Артика и Асти и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Дача.
1: С вами на радио Дача Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на

Если станет грустно, вспоминаем, что с нами весна, прекрасное время года, а также в эфире ваши любимые хиты. Много их не бывает, можете заказывать в рубрике «Удачный момент». А на финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Также можно передать привет своим друзьям, тем, кто вдруг загрустил этим вечером. Ну и вместе уже скоро мы послушаем следующие песни Андрея Губина и группы «Краски», Аллы Рид, группы «Нана» и других любимых артистов «Радио Дача».

0: Кто любит и влюблен, мы трогать не станем. Пожелаем вам и дальнейшей легкости в отношениях. Ну а также напомним о возможности порадовать свою вторую половину в нашем эфире. Можно дозвониться к нам в студию, рассказать на всю страну о своих чувствах и послушать именно свой любимый хит. Что сделаем и мы с вами. Через короткую паузу здесь будут песни Стаса Михайлова, Анатолия Цоя, Игоря Николаева и других любимых артистов радиоотдачи. Всем желаем приятного, теплого вечера.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабу.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Елена Михайловна, передаю привет из Москвы Алексею Чертаеву. Он живет в Москве. Я его очень люблю. И хочу ему поставить шикарную песню Лещенко «Соловьиная роща». Радио «Дача», спасибо вам огромное, что вы существуете.

0: 10 часов вечера на радио «Дача». С вами Стас Михайлов.
1: Вы слушаете радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: нужен, нужен еще.
1: «Мой рай», так называется песня Максимы. Наш с вами рай, это когда нет будильников, понедельников, а в наличии выходные масса свободного времени. В общем, полная противоположность реальности, но не так все и грустно. Самый сложный рабочий день уже пройден, завершается понедельник, и дальше только легче. И вообще, после трудовых будней с нами вновь будут длинные выходные по случаю майских праздников. Можете уже поздравлять с наступающим Днем Победы всех слушателей в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, ну а через короткую паузу на радиодаче хиты Татьяны Булановой, Дениса Клявера, группы «Корни» и не только.

и вновь о самом сокровенном в эфире «Радио Дача». Тема любви, пожалуй, основная у каждого артиста. Море песен или даже океан. В этом часе еще успеем посвятить несколько песен данной теме. Да и в следующем, ведь тема любви одна из самых важных в творчестве любого артиста. Также для нас в разгар рабочей недели важна еще одна тема. Как проснуться легко, а главное провести день в хорошем настроении. И у нас специально для этого по будням с 8 до 11 часов этим утром на «Радио Дача». Много интересных рубрик, также розыгрыш подарков. Поэтому завтра держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты Полины Гагариной, Ольги Зарубиной, группы «Руки вверх» и многие другие.

0: побежали, зазвенели наши ручьи. С нами уже финальный месяц весны и на календаре 4 мая. В этом сезоне мы видели все. И дожди, и снег, и даже температуру воздуха ниже нуля. Но радует, что все это в прошлом времени, а с нами теперь хорошая теплая погода. Когда действительно смотришь в окно и понимаешь, какое время года на улице. Мы всем желаем такой же теплой погоды. Обязательно будет в каждом городе нашего вещания. Вопрос лишь времени. Что касается ближайших минут, здесь нас ждут любимые хиты группы Face to Family, Зары, Влада Сташевского и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волжского. Хочу передать привет дочери Карине Читун и своему зятю Султану Махметову и послушать песню Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 11 часов вечера.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

звезд и участник Иракли, подаривший нам хиты «Вова Чума», «Лондон, Париж». И вот очередной хит «Капля абсента», появившийся позднее. Много прекрасных песен можно перечислять, которые исполнили участники проекта. А лучше выбрать свой любимый хит и заказать его в рубрике «Удачный момент». Часть из них есть в нашем эфире. В финале часа узнаем ваш выбор, а вот в ближайшее время послушаем хиты Артура Пирожкова, Николая Баскова, Тейси Повали и других любимых артистов радиодачи.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

Желание танцевать — это вполне нормальная реакция. На этот счет даже проводились исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а нужно даже напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты группы Нэнси, Виктории Дайнеко и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Каждое отношение можно переложить на свой, не похожий на другие сценарий, и снять настоящее кино. Жанры, продолжительность фильма уже зависят от личных историй и конкретных ситуаций. Кому-то драма, другим порой фантастика, ну и мелодрама со счастливым концом также имеет место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Наташи Королевой, группы «Нэнси», ну а дальше новый музыкальный час и смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной, доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Донская радио «Дача». Меня зовут Гришин Сергей. Я хочу передать своей жене большой привет и то, что я ее очень сильно люблю. И хочу поставить для нее песню «Зеленоглазое такси». Спасибо.

0: Радиоканал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 7 часов утра. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Ева Орланова. Коротко о главном. Приморцев приглашают поучаствовать в четвертом сезоне конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». В России предложили освободить от штрафов налогоплательщиков, не сдавших нулевые декларации. В МВД рассказали о новой схеме мошенников с предложениями о подработке. Подробности далее. Приморцев приглашают поучаствовать в четвертом сезоне конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». В этом году расширен список номинаций и увеличен призовой фонд. Организаторы уже принимают видеоролики. Подробности об участии и заявки принимаются на сайте путешественник.рф до 15 января 2027 года. Затем до 28 февраля.

0: лучшее видео составляет 3 миллиона рублей. В России предложили освободить от штрафов налогоплательщиков, не сдавших нулевые декларации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом сообщает «Парламентская газета». Авторы инициативы поясняют, минимальный штраф составляет 1000 рублей, но расходы государства на его оформление превышают доходы от взимания. От штрафа освободят только тех, у кого действительно нет налога к уплате. Для тех же, кто намеренно уклоняется от подачи реальных данных, сохранятся другие санкции, включающие блокировку счетов. Отдельный законопроект также отменяет штрафы за нарушение сроков сдачи расчетов по страховым взносам. Аферисты в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. В МВД пояснили, что злоумышленники часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар и сделать скриншот доступного лимита. Однако деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Гурцкая на радио «Дача». Кому завтра рано вставать, те уже давно сказали «да» сновидениям. Всех остальных бодрствующих вполне можно понять. По-моему, рекордно теплая ночь. 15 градусов тепла. Можно посидеть на веранде у дома, прогуляться на улице или просто выйти на балкон и вздохнуть полной грудью, не опасаясь простудиться. Красота же! Всем, кто с нами на душевной волне радио «Дача», говорю добрый вечер. В студии с этого момента Иван Никитин. Говорю приятного отдыха своему коллеге Сергею Черноусову. Продолжим создавать атмосферу музыкой. Впереди хит Димы Билана и послушаем хит Султана Лагучева. Друзья, все лучшее только на радио «Дача». Всем привет!

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
0: Реклама. В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
2: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
0: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
3: Ограничение 16+.
4: Начать свое дело проще, чем кажется. До 350 тысяч рублей для ветеранов СВО по соцконтракту от государства. Поможем воплотить вашу мечту. Звоните 8 800 100 301.

0: Во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в Концерт-холл. 16+.
3: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
4: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Матахари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
5: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы – торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72, категория 18.
4: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205 34 40.

0: Радиодача, когда слышишь легендарный хит, с которым связана целая эпоха, истории событий, всегда возникает вопрос, в исполнении какого артиста он звучит лучше, Анны Герман или Лады Дэнс. Предположу, что слушая оригинальную версию, погружаешься в то самое неспешное советское время без интернета. Слушая новую версию, понимаешь, что классика будет жить вечно в исполнении любого артиста. Путешествуем дальше. На очереди хит группы «Блестящие». Дальше Ирина Круг. И, конечно же, друзья, ваша заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ru.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Евгений и моя жена Элина. Мы передаем привет всей нашей большой семье. Мы желаем, чтобы у всех было все прекрасно, как и у наших деток. И поставьте, пожалуйста, песню Александра Буйнова «Спасибо, «Радио «Дача».
4: Который день

0: 8495-2555.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Евгений и моя жена Элина. Мы передаем привет всей нашей большой семье. Мы желаем, чтобы у всех было все прекрасно, как и у наших деток. И поставьте, пожалуйста, песню Александра Буйнова. Спасибо, Радио Дача.
0: Который день?

0: Радиоканал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 8 часов утра. Вы слушаете

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Ева Арланова. Коротко о главном. Предприятия Приморья активно практикуют корпоративную вакцинацию. В России расширили список профессий для альтернативной службы. Видео с бургерами и пиццей помогают сдерживать голод. Подробности далее. В Приморском крае активно развивается направление разработки и внедрения корпоративных календарей и профилактических прививок на предприятиях. Такой подход становится важной частью укрепления здоровья сотрудников и профилактики инфекционных заболеваний на рабочих местах. В Минздраве региона отмечают, что краевой центр вакцинопрофилактики составляет программы для предприятий Приморья, в том числе с учетом профессиональных групп риска. Такой подход выгоден всем – и сотрудникам, и работодателям. Вакцинация позволяет предупредить серьезные заболевания, а сотрудники реже уходят на больничный. В России расширяется перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы до 363 позиций. Такой приказ Минтруда уже вступил в силу. Согласно документу, среди новых позиций травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик. Ранее перечень включал 271 позицию. Ранее в пресс-службе Минтруда сообщали, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Ученые из Бристольского университета и университета Буффало провели 3 эксперимента. Оказалось, что люди на диете дольше смотрят ролики с калорийной едой, но потом съедают меньше. Кроссмодальное насыщение работает так. Просмотр еды частично удовлетворяет желание поесть без физического употребления. Так, в одном из экспериментов участникам показывали шоколадные десерты. Те, кто сидел на диете, задерживались на калорийных вариантах на 30%. Дольше, но при подаче настоящего шоколада съедали меньше остальных. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Авраам Руссо на радиодаче. Ну, как он поет. Ну, не правда ли? Точно не потеряемся, друзья, точно не потеряемся. Если вы искали среди FM-диапазона музыку, которая скрасит ваш вечер, вы ее нашли. Тема любви актуальна в любой из четырех сезонов, а значит, актуальной будет всегда. Исследования нам говорят, что мужчины влюбляются чаще, быстрее признаются в любви и начинают испытывать чувство влюбленности, между прочим, еще до начала официальных отношений, даже на расстоянии. Вот так вот. А женская половина с первого взгляда влюбляется намного реже. Дамы обычно нуждаются в большом количестве информации, и только потом у них возникает интерес к мужчине. Ну что ж, растопим женские сердца музыкой радиодачи. На очереди хит певицы Слава, а далее Анастасия Самбурская. Слушаем.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
0: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: Надеждинское Полесье, класс комфорт.
3: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 900 000.
2: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
4: Застройщик ООО «Созима Восточная». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
7: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
8: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
9: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
10: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
11: Это тебе не спортзал, нельзя.
12: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Михаил Шуфутинский на радио «Дача». «Последний полет», так называется этот хит. Ну что, а в детстве не хочется говорить правду, правда же? Чтобы избежать наказания особенно. А тебе говорят: не лги, скажи правду. Думаю, подобных смешных и не...
1: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки, авторский двор, детский сад у дома, «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в 1. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
3: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая шашлык классический и кавказский «Ратимир» 1 килограмм всего за 449,90. Предложение ограничено и действует по карте «Реми Клуб».
5: «Реми» всегда выгодно.
6: Специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
7: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани, и отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
8: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и дом. Русский лес. Телефон 272-19-29.
9: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Певица Максим на радио «Дача». Не знаю, как предстоящее лето, а эту весну мы еще долго помнить будем. Сколько было простуд, сколько было метелей, ветров, дождей. Но хорошая новость в том, что все это далеко позади. Впереди нас ждет лето, и самое время подумать, как провести этот короткий, но долгожданный сезон. Кстати, и дачный сезон мы тоже любим. Природа, свежий воздух, собственноручно выращенные овощи и фрукты. Ой, в дополнение только музыка «Радио Дача». На очереди зажигательный хит певицы Натали, далее Таисия Повалий, ну и, конечно же, ваша заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям. Правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я из города Новороссийска. Передаем привет всем нашим друзьям, родным и близким. Ну, а также отдельный привет моим деткам Эрике и Матвею. И специально заказываю для них песню «Бурито» по волнам. Всем хорошего настроения и большое спасибо. Радио «Дача».

0: Радиоканал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 9 часов утра. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Во Владивостоке будет ограничен въезд на муниципальную парковку на Корабельной набережной. МВД разъяснило, что использование магнитных рамок для крепления госномеров законно. Сегодня отмечается Международный день акушерки. Подробности далее. Во Владивостоке в связи с подготовкой к запуску салюта в честь 81-й годовщины Победы с 19 часов 8 мая и до полуночи 9 мая будет ограничен въезд на территорию муниципальной парковки, расположенной на Корабельной набережной 1. Автомобилистов просят заблаговременно убрать транспорт с территории парковки. Как отметили в городском центре организации дорожного движения, после завершения салюта и наведения порядка парковка вновь откроется для автомобилистов. В России использование магнитных рамок для крепления госномеров законно, если они не закрывают и не искажают регистрационный знак. Об этом сообщили в МВД. Поводом стало обращение депутата Ярослава Нилова. В регионах водители иногда штрафуют или даже пытаются лишить прав, хотя закон не требует конкретного способа крепления номера. В ведомстве подчеркнули, что нарушения возникают только при использовании устройств, скрывающих или изменяющих номер, например, рамок со шторками, переворачивающихся знаков или электронных панелей. Чтобы избежать разночтений, госавтоинспекции дополнительно разъяснят правила применения таких рамок. 5 мая отмечается Международный день акушерки. Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Однако статус официального праздника этот день приобрел только в 1992. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах. Основная цель праздника – информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

Мария Михальчик на радио «Дача». Вот мы и в новом часе. Ничего не болит, а даже если, то все пройдет. Останется только радость и хороший настрой. Для правильной настройки организма нужны простые вещи, всем известные. Крепкий сон, причем в любое время суток, если не удается ночью. Радующий глаз душу. Радующий глаз и душу завтрак, обед и ужин. Ну и на десерт музыка, радио, дача. Лично я с удовольствием придерживаюсь такой диеты и чувствую себя великолепно. Зовут меня Иван Никитин, всем привет. Друзья, итак, музыка и только музыка дальше. Скоро послушаем хит группы А-Студио. Далее певица Полина.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ветер умеренный до сильного, температура воздуха днем до 16 градусов.
0: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
2: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
3: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
4: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
5: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8 964 443 14 44.

0: минус второй этаж ТРК «Седанка Сити». Полетаева, 6D.
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А чем так вкусно пахнет?
3: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
2: А мне хватит?
3: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
4: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
5: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: О времени на радио «Дача». Время, конечно, неумолимо движется вперед, с этим не поспоришь, процесс бесконечен, но в этом вкус жизни. Все мы прекрасно знаем, что больше всего мы ценим момент, у которого есть начало и конец. А сказки о вечном отдыхе или даже вечной жизни заканчиваются скукой от того, что некуда спешить, слишком много времени. Да, существует.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.

0: Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в 1. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
2: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
4: Реми всегда выгодно.
5: Вы руководитель компании и вам нужен сервер? Компания ASK Computers. Телефон 244-6600.
6: Вот достроил Ваня дом. А готовить что же? В нем очень ценится в народе кулинарить на природе. Чтоб традицию сберечь, покупай мангал и печь. Компания «Русский лес». Продаем мангалы, коптильни, печи, тандыры, казаны и другие полезные штуки для приготовления пищи на открытом воздухе. Удиви гостей. «Русский лес». 272-19-29.
7: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы – торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72, категория 18.
8: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: И очень весело на радио «Дача» прямо сейчас. Собирать первый урожай на дачных участках мы будем месяца через два. Как минимум, ну, разумеется, все зависит от того региона, где вы слушаете радио «Дача». Но когда бы мы не собирали урожай, лет осенью свое родное всегда в миллион раз вкуснее, чем на полке в магазине. Правда же? Вот я думаю, еще немного подобных разговоров, и у меня точно разыграется аппетит и захочется раннего завтрака. Друзья, я уверен, что нам с вами все по плечу, но самое главное, прямо сейчас всем, наверное, уже хочется узнать, что же мы послушаем дальше. А совсем скоро у нас, друзья, Андрей Губин и сопрано турецкого. Всем привет!
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена. Я из Великого Новгорода. Хочу заказать песню для мамы. Чай вдвоем и пожелать ей самое главное здоровье.